0: CJMR 1320, the voice of the city.
1: Семейная жизнь.
2: Добро пожаловать на программу «Семейная жизнь сегодня». С вами наш постоянный гость Александр и я, Дмитрий. Спасибо, что присоединились к нам. У некоторых наших слушателей дети еще маленькие, и смотря на них, они думают, какие они сладкие и милые, и что эти дети никогда не сделают чего-то нехорошего.
3: Конечно, нет.
2: У некоторых из наших слушателей дети в процессе перехода из золотых лет в подростковые. Сегодня ребенок кажется нормальным, а завтра он совершенно другой. Родители некоторых подростков большую часть времени думают, что все в порядке, что они никогда в этом не уверены. Это сложное время для родителей, когда их дети становятся подростками.
3: Это эмоционально и духовно нестабильное время, если говорить о самосознании ребенка. И я думаю, что родители сильно страдают, когда их дети входят в подростковый возраст.
2: Мы говорим о проблемах, с которыми сталкиваются родители, когда их дети находятся в подростковом возрасте. И все это зависит от убеждений, которые есть у вас относительно родительских обязанностей. И неважно, сколько лет вашим детям. Я прав?
3: Конечно, прав. Первое, что мы должны в них вложить, это их самосознание, духовное, эмоциональное и сексуальное самосознание. Второе – это взаимоотношения. Мы должны научить детей, как общаться друг с другом. Третье – это их характер. Это то, что Библия говорит в нашем ответе перед Богом и перед властями. Это наш характер. И четвертое, за что ответственны родители – это вложить в детей понимание их духовной миссии, божественного призвания в их жизни. И это то, что отделяет нас от остальных 6 миллиардов населения Земли.
2: Да, мы начинаем учить всему этому детей с самого их рождения. Мы не ждем, когда они станут подростками. Но все равно, когда наши дети становятся подростками, эти вопросы вдруг принимают новый оборот. И нам приходится перестраиваться и делать новый план.
3: Да, нам приходится перестраиваться. Мы смотрим, как растут наши дети, и думаем, что все в порядке, потому что нам кажется, что они под контролем, и все идет нормально. Но потом вдруг наступает подростковый возраст, и те перемены, которые происходят с ребенком, усложняют этот процесс. Период полового созревания меняет баланс. Родители теряются и не знают, что делать. Я думаю, что у родителя должна быть ясная цель, которая направит его в эти бурные времена. И если перед вами нет такой цели, если вы не знаете, чего вы пытаетесь достичь, если вы не установили 4-5 ключевых принципа, которые будете вкладывать в своего ребенка, то вы будете плыть по течению, а переходный возраст полон ухабов.
2: Ты используешь библейские метафоры, когда говоришь о том, как мы должны воспитывать детей и готовиться к тому, чтобы отпустить их.
3: Да, Псалом 126, стих 4, сравнивает детей со стрелами в руке воина. Мне нравится эта метафора, потому что Бог указывает на то, что стрелы не должны оставаться в колчане. Стрела была создана для битвы, чтобы оказать влияние, чтобы ее запустили, чтобы ее пустили в цель. И мы попробовали разобрать стрелу, чтобы каждая ее часть представляла один из 4 компонентов, которые родители вкладывают в жизни своих детей.
2: И какие это части?
3: Так, у нас есть древко.
2: Правильно.
3: Оперение.
2: Да.
3: У нас есть зарубка или маленькая выемка на конце, которая вкладывается в тетиву.
2: Да.
3: И четвертое – это острие, наконечник, который обладает ударной силой.
2: Хорошо. С чем ты сравниваешь древко стрелы?
3: Это как самосознание ребенка. Я считаю, что его эмоциональное, духовное, сексуальное самосознание дает ему неповторимость, а также имеет отношение к влиянию в его жизни.
2: А зарубка или выемка, которая соединяет стрелу и тетиву?
3: Это как ваши отношения с ребенком и его отношения с Богом, потому что выемка должна соприкасаться с тетивой. И я считаю, что мы должны соприкасаться в отношениях с Богом и с нашим близким, если мы хотим оказывать настоящее влияние.
2: Оперение помогает стреле лететь прямо.
3: Совершенно верно. Оно дает чувство направления. Это характер ребенка. Не имея хорошего оперения, стрела может пройти мимо цели и так и не выполнить возложенную на нее миссию.
2: А наконечник стрелы?
3: Это миссия ребенка, это цель, это сфера влияния. Прежде всего, ребенок был сотворен Богом. И я думаю, что у Бога есть план для каждого ребенка, которого Он дает нам.
2: В этой и в следующих программах мы поговорим о стрельбе из лука, которая возложена на родителей. Когда мы говорим о самосознании ребенка, ты не говоришь о том, чтобы помочь ему найти себя?
3: Помогая детям в самоопределении, мама и папы должны рассказать им, кто они. Мы те, кто формирует это самосознание. Мы те, кто дает им правильную информацию о том, кто они, кем их задумал Бог, чтобы они смогли сформировать свое понимание, что было у Бога в планах, когда Он сотворил их. И мы указываем им на Писание, чтобы они могли найти это самосознание. Это помогает им сформироваться и начать понимать, кем прежде всего сотворил их Бог. Это эмоциональное самосознание также формируется вокруг нас. Мы должны подкреплять их эмоции в том, кто они есть и как Бог сотворил их. Я боюсь, что иногда мы, родители, не понимаем эмоциональную сторону их жизни, а поэтому мы либо подавляем своих детей, резко осуждая их, либо даем им слишком много свободы в выражении своих эмоций. В итоге они не взрослеют эмоционально, а их эмоциональное самосознание чахнет.
2: Ты можешь привести примеры, что вы делали, чтобы помочь сформировать духовное и эмоциональное самосознание своих детей?
3: С духовной стороны мы работали над этим, когда наши дети были маленькими. Мы учили их тому, кто есть Бог и что Он все контролирует. Мы с раннего детства говорили им о том, что у Бога есть план для их жизни и что Он сотворил мир, а также обо всех остальных вещах, которым учат маленьких детей. И мы продолжали это, когда они стали подростками, говоря им о том, как Бог действует в их жизни и в разных обстоятельствах, чтобы помочь им сформировать более глубокое и сильное осознание Бога, чтобы они лучше понимали, что происходит вокруг них в духовном плане, и не думали, что все заключается лишь в физическом мире. Тогда они начинают видеть духовную сторону жизни. А с эмоциональной точки зрения, это значит поддерживать отношения со своим ребенком. И ключ к этому – это любовь к своему ребенку. Любить их очень легко, когда они маленькие, но когда они становятся подростками, это становится сложнее. Поэтому, будучи родителями, мы должны смотреть широко на происходящее и помнить, что наша ответственность – это любить наших детей и заботиться о них, а также направлять их. И мы не можем остановиться только потому, что это тяжело. Они уже не маленькие, сладкие, милые детки, но они все равно нуждаются в нашей любви. Им по-прежнему необходима защита, которую могут дать им только мама с папой, принимая их. Таким образом, вы выстраиваете эмоциональное самосознание и уверенность, которые помогают им хорошо относиться к себе.
2: Я помню, когда наши дети были совсем маленькими. Я сажал их на колени, разговаривал с ними, хотя они еще даже сами не могли говорить, и говорил: «Сладкий мой, ты такой милый маленький эгоистичный грешник». На что моя жена обычно смеялась. Но я на самом деле больше напоминал об этом самому себе, когда разговаривал с ребенком. Тот, кто выглядит таким милым и обаятельным, на самом деле по сути своей является испорченным человеком.
3: Но при этом так важно, когда дети проходят подростковый период, очень важно держать перед ними зеркало Божьего Слова. Потому что именно Писание напоминает им, кем они являются. Им необходимо напомнить это, потому что их друзья пытаются стереть их духовное самосознание. Они пытаются создать стадо, в котором нет личности. И мы будем мудрыми родителями, если даем своим детям заглянуть в зеркало Божьего Слова и помогаем им каждый день, когда они ходят в школу, ощущать, кем они являются во Христе Иисусе.
2: Когда дети переживают подростковый период, они задают много вопросов относительно своего самосознания. Они задают вопросы о своем духовном и эмоциональном самосознании. Также они задают вопросы о своем сексуальном самоопределении. Что значит быть мужчиной? Что значит быть женщиной? и впервые они начинают ощущать, что это такое.
3: Да, и важно, чтобы родители своим примером показывали, что значит быть мужчиной и женщиной. Дети должны видеть ясный пример дома больше, чем где-то еще, так как в других местах они будут видеть много сбивающихся с толку примеров. Поэтому так важно, чтобы родители ясно показывали своим детям, что значит быть мужчиной и что значит быть женщиной. Интересно, что первый вопрос, который мы задаем, когда рождается ребенок, это мальчик или девочка? И если это так важно для нас при рождении, то насколько важно это для подростка во время становления его личности? Им необходимо знать, кто они. Я мальчик или девочка, или кто-то еще. Бог сотворил мужчину и женщину. Третьего пола нет. Он наделил своих сыновей мужественностью, а дочерей женственностью. И родители должны помочь своим детям начать понимать, что это значит с сексуальной точки зрения, и что значит с библейской точки зрения быть мужем и женой по сердцу Бога.
2: И это является ключевым моментом, потому что молодые люди сегодня внутренне ощущают появление мужественности или женственности. Но они очень мало слышат о том, кто такой мужчина и что он делает, или какой должна быть девушка.
3: И неудивительно, что они запутались, потому что мир не знает точно, в чем разница.
2: Да. Как и древко стрелы, самосознание ребенка создано для прямолинейного полета. Есть еще и зарубка или выемка. И ты сказал, что это взаимоотношение ребенка с Богом и с родителями, а также это умение общаться со сверстниками, верно?
3: Ребенку нет никакой пользы в сильном «я» или самосознании, если он будет жить только для себя. Цель жизни наших детей – быть сильными личностями, чтобы благотворно влиять на окружающих, чтобы оказывать влияние на этот мир, и мы должны им помочь в этом. И мы делаем это, развивая свои отношения с ребенком, поддерживаем в них жизнь, сохраняем их крепкими и здоровыми, участвуя в их жизни. И через эти отношения у нас есть возможность учить. Но мы также учим наших детей развивать отношения с Богом, полагаться на Него. И тогда, когда он покинет дом, когда мы запустим эту стрелу, у него будут правильные выстроенные отношения, и он сможет слышать то, что говорит ему делать Бог, и начать больше и больше полагаться на эти отношения с Богом в жизни.
2: Мы продолжим эту тему в следующий раз. Это была программа «Семейная жизнь сегодня». Спасибо, что вы были с нами. С вами беседовал Александр и я, Дмитрий. До новых встреч, и пусть Господь благословит ваши семьи.
1: Вы слушали передачу, подготовленную Трансмировым радио, совместно с миссией «Семейная жизнь». Ждем ваших отзывов по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, индекс 194-214. До новых встреч!